0: Авторадио.
1: Your number one hit music station.
2: Авторадио.
0: Авторадио.
2: Авторадио.
1: More hit music every hour.
2: Авторадио. Авторадио.

значение къде си. Важното е какво слушаш. На 180 хиляди вече звъника Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио Плей. Радио